Есть очень интересная история, связанная с Махараджей Юдхиштхирой. Рассказывают, что Махараджа Юдхиштхира вместе с другими пандавами и с кауравами учился у духовного учителя в Гурукуле одно время. И в какой-то момент из царского дворца пришел министр, браман, для того, чтобы проверить, как они учатся, как они усвоили знания, что они знают, чего они не знают. И он стал спрашивать разных мальчиков, что ты знаешь, что ты знаешь. И разные мальчики говорили, я знаю столько-то, я знаю столько-то, я знаю столько-то. В конце концов, он дошел до Юдхиштхиры. И когда он дошел до Юдхиштхиры, Юдхиштхира совершенно невинно улыбнулся и сказал, очень гордо и очень спокойно, я знаю, я выучил алфавит санскритский, и я знаю первое предложение из букваря. Он говорит, чего? Ты уже 2 месяца в этой гурукуле находишься. Первое предложение? Он говорит, да, первое предложение. Только первое предложение. Махараджа Юдхиштхира подумал, сказал, ну, может быть, еще второе. Браман, министр, страшно разгневался. Он подумал, что за безобразие? Как их тут учат вообще? Что такое? Он решил проучить будущего царя. Тогда были очень строгие правила, и никого не щадили, в том числе и будущих царей. Он схватил палку и сказал со словами «пожалеть палку испортить мальчика», стал его бить. И, в общем, делал это достаточно серьезно. Стал дубасить этого бедного мальчика. Мальчик при этом не проронил ни слова. Он его бил мальчик. И посмотрел на мальчика. Мальчик совершенно невозмутимый, совершенно просто, и просто улыбка у него блуждает на лице. Он ничего не может понять. И тут ему страшно стало. Он подумал, а вдруг он действительно царем станет? Что он потом со мной сделает? Он подумал, я других наказывал, на меня обижались. Этот странный какой-то, не обижается совершенно, просто ни слова не проронил, ничего не делает. И он, как-то у него какие-то сомнения запали к нему в голову. И тут его взгляд упал на букварь, который был раскрыт, на книгу, которая лежала. И он прочел первое предложение в этом букваре. Там было написано, там не было написано «мама мыла раму». Вот. Там было написано «Ни на кого не гневайся и никогда не обижайся. Будь терпелив и спокоен. Все пройдет». Тут он перевел взгляд на второе предложение. Во втором предложении в индийском букваре, в санскритском, было написано «Всегда говори правду и ничего, кроме правды». Вот. И тут он все понял. Ему стало ужасно стыдно. Он взял Юдхиштхиру, обнял его, стал просить у него прощения. И говорит, прости меня, пожалуйста, я вышел из себя. Ты оставался спокойным, я тут непонятно что делал, вышел из себя. Юдхиштхира сказал, нет, ты, пожалуйста, не извиняйся, потому что, ты знаешь, через несколько минут, когда ты меня бил, в какой-то момент я стал на тебя обижаться. Поэтому, на самом деле, я толком даже первого предложения не знаю. Ты уж, на самом деле, я тебя обманул. И тут этот инспектор вспомнил, всегда говори правду и ничего, кроме правды. Одно только правда, второе предложение. Вот. Это та цель, которую ставит перед собой ведическое образование. Ведическое образование ставит перед собой цель, как возвести любого человека на уровень вигьяны.

0: И вот те из вас, кто практикует молитвенную жизнь, как раз вот эти ситуации, это как раз повод, что пока мы сами, это своя сила, да, то она такая ограниченная. Сила воли там, она ограничена, и мы не успеваем, это же быстро происходит. Но когда человек внутри обращается за помощью, то ему дадут больше сил. Вот такой мой личный опыт такой.
1: Позиция гордыни, да, в сети.
0: То тогда на свои силы человек рассчитывает. Он старается быть хорошим, но я сам буду хорошим, я сам буду хорошим. Но его способность быть хорошим, она ограничена. Но когда он обращается за помощью, это проблема современных людей. Они все думают, я сам. Они покупают что-то, говорят, я сейчас сам разберусь в видеокамере. Уж когда уже совсем в тупик, говорят, ладно, давай посмотрим инструкцию. Да? Так бывает уже обычно. Но вот я предлагаю сразу обращиться за помощью, будет легче. Вы увидите, будет легче. Будет легче. Вот. Как только опять, а?
2: Так когда ты сам разбираешься, ты вроде как...
0: Такой умный, да? Да, здорово. Я понимаю вас очень. Сам такой же. Еще раз. Минимальное. Я отказываюсь реагировать рефлекторно. Дальше идут уже мотивы более, реакции такие более базовые, более сложные. Вот. И чем дальше, тем до святости там дойти. Любить их там, это уже высокие мотивы. Я вам предлагаю, вот где у меня здесь, какую ступеньку можете себе... Я тут две ступеньки сделал. То есть первая ступенька – отказываюсь реагировать рефлекторно. Вторая ступенька – в этом есть что-то ценное. Вот такая формула. В этом есть... Это ценно. То, что человек мне говорит, это ценно. Это ценно. Почему? И тут несколько вариантов, почему это может быть ценно. И вы можете выбрать для себя тот, который вас, кажется, вдохновляет и реальный для вас. Это ценно. Я действительно могу ошибаться. Я же могу ошибаться. Почему нет? Это, конечно, такая крамольная мысль. Я же не могу ошибаться, говорит мне враг. Но вот это я могу ошибаться, и человек мне помогает. Может, действительно так оно и есть. Мне надо исправиться, спасибо. Вот такая реакция. Вторая, в чем польза может быть? Это напоминает мне, что терпеливо перенося это, я очищаюсь. Вот это возможность очиститься. Я терплю, я очищаюсь. Мне говорят, и спасибо, дают возможность мне очиститься.

0: Вот. А если рассмотреть, ну, этот стих, ну, разбить на слова, то мы получаем четыре важных ценности, которыми дорожит каждый человек. Это канкша, это желание, и каждый их оберегает. Мои желания, они самые главные. Да? Это виджаям, да, они никогда не хотят быть в проигрыше, никто не хочет быть в проигрыше. Это четыре тех зоны, которые, ну, как, ну, такие четыре животных, таких инстинкта у человека. Это, ну, желание, это постоянно быть победителем, это постоянно, ну, постоянно управлять чем-то, ну, постоянно иметь какое-то царство, и постоянно быть счастливым при этом, классным. А что еще нужно в жизни? Вот эти, ну, четыре вещи, они субъективно воспринимаются как...
1: А что в стане?
0: Быть счастливым, да, сукхам. Эти четыре части, они, ну, четыре части жизни, они воспринимаются как такие тонкие зоны, да, которые нельзя цеплять у людей. То есть, если мы хотим, чтобы какой-то человек с нами чувствовал себя максимально хорошо, счастливо, ну, вообще, как бы, максимально удобно, то мы что должны делать для него? Мы должны удовлетворять его желание, сделать так, чтобы он выиграл. Вот, мы должны дать ему власть, по крайней мере, в отношениях каких-то, ну, и постоянно проявлять к нему счастье. То есть постоянно улыбаться, постоянно, как бы, ну, быть хорошим с ним. Эти, ну, если мы четыре вещи, эти, это, кстати, ну, я когда изучал курс пиара, как, ну, как общаться с журналистами, там, ну, такими пресс-папье там разными, вот, то это, эти четыре принципа, они есть, ну, даже в пиар, ну, в курсе пиара. Вот. Это удовлетворять желания человека, который у вас берет интервью. Да? Это, ну, или, ну, тех людей, которые, ну, которые к вам пришли с чем-то, с кем-то отношениями, либо просьбами, да. Вот, это, это что там у нас там дальше?
1: Ну, дозволяти йому перемагати. Так,
0: да, то есть, ну, що чоловік, він чувствує
1: йому,
0: смак перемог.
1: Відчути йому свою вищість, так?
0: Да. Ну, хоча б, от якщо ми просто чоловіку, ну, даємо побідити, ми вже робимо йому дуже приємно. Це те, вот що Арджуна озвучує тут, як ті качества, які близькі дуже йому. Ну, як би, це моє, Кришна. Ну, типа, Кришна, це ж... Это же нельзя трогать. Я же не могу быть в проигрыше, я же не могу быть, как бы, вот, ну, не могу быть каким-то подчиненным. А как это я и подчиненный? В голове не может уложиться. Вот. У меня такое было, когда я на лекции сидел, я думал, как это я слушаю лекции? Я давать должен. Вот. А сейчас я жалею, потому что сейчас, как бы, ну, те лекции, которые есть, там, допустим, в записи, они достаточно уже ясны мне и просты. Мне хочется глубоких лекций, а глубокие лекции дают обычно люди, те, которые, ну, чьи записи в интернете ты не встретишь никогда. Вот, понимаете, те люди, которые, ну, не читают, ну, дают лекции не на запись. Вот, ну, не дают таких публичных лекций. Это принцип, тоже очень интересный принцип, какого-то, ну, английский какой-то такой, ну, не то ли писатель, то ли философ какой-то, он сказал, что очень...